0: И от 12 сентября ва ин салют тот специал а Джизеппе Карпанетти де Лавин, эль комплиша от 73 авл анниверсари. Тот ал бун, ма натуралменч ир тот чейс чи фан от ал секунди дел сентября фешта пер лул комплион джуизайна ин белди де фешта. Ише во весет осайент да фар ин пичен регал лура подевет телефонар 0800 20 25 30.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Mince di tramitare la nostra tazza scuola regal d'anniversari a C8 0800 20 25 30.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.